Ай, монет, ай, водит, ай, коню, ай, ай, прыгуша. Ай, прыгуша, сяну тимана. А всем инратит. Суба такон, такон, такон. Эки ханумон секин лейки.